0: Ребята, послушайте библейскую историю, которую для вас рассказывает Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, мы говорили в прошлый раз о том, как египетский фараон наконец позволил израильтянам выйти из Египта в пустыню для богослужения и принесения жертв. Исход их был поспешным, ничего нельзя было брать с собой громоздкого, тяжелого, идти нужно было налегке. Даже тесто женщины не успели испечь. И только в дороге, на открытом огне, пекли лепешки без сдобы. Я объяснила вам значение крови на косяках дверей израильтян и значение их выхода из рабства в поспешности, с которой они покидали Египет. Моисей и Аарон вели народ через пустыню, но не они избирали путь. Бог шел с ними и сам показывал им, куда идти. Днем он шел в виде большого облака, которое медленно шло впереди и направляло народ. А ночью в виде огненного столба, и когда нужно было всем отдохнуть, облачный или огненный столб останавливался, и все отдыхали до тех пор, пока Бог не давал сигнал к сборам в дальнейший путь. Днем и ночью израильтяне могли смотреть на облачный или огненный столб и говорить: «Наш Бог с нами и указывает нам путь». После того, как народ покинул Гесем, Бог вел его в направлении Черного моря. Там, на берегу, они расположились станом и отдыхали. Вдруг кто-то закричал: «Армия фараона гонится за нами! Нас заберут в плен или убьют!» Люди оглянулись, и вот действительно, армия фараона гонится за ними. Перед ними было море, которое никак невозможно было переплыть без кораблей или хотя бы лодок. А позади была армия фараона, с которой они не могли бороться, потому что не имели вооружения. Израильтяне ужасно испугались и просто не знали, как им поступить. Они в страхе ожидали конца. Сначала они начали упрекать Моисея за то, что привел их на это место и озлобил против них фараона. «Зачем ты вывел нас сюда? Лучше бы мы были рабами фараона в Египте, а теперь мы погибнем». Но Моисей не был виноват. Он шел за облаком, и оно привело его сюда, и с ним весь народ. Моисей обратился к Господу за помощью, и Бог сказал, чтобы он поговорил с народом и успокоил его, потому что все они плакали от страха. Моисей обратился к народу и сказал: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых вы видите сегодня, вы уже не увидите вовек. Господь будет побеждать за нас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл свой и простри руку свою на море и раздели его, и пройдет народ через море по суше. Я же ожесточу сердца египтян, и они пойдут за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и на колесницах и всадниках его, и узнают египтяне, что я Господь». И двинулся ангел Господень, шедший перед станом израильтян, и стал позади стана, и столб облачный тоже стал позади израильтян между станом египтян и народом израильским, и так оставался всю ночь, и был мраком для одних, и освещал ночь для других. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды, и пошли израильтяне через море, как по суше, и воды бились стеною по обе стороны их. Погнались египтяне и вошли в середину моря, все кони, колесницы и всадники фараона. И на рассвете поглядел Господь на египтян из столба облачного и огненного, и привел в замешательство стан фараона, и отнял колеса у колесниц, так что они с трудом тащились по песку, и решили египтяне бежать от израильтян, потому что увидели, что Бог их защищает, сам свой народ. И тут сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, и на колесницы их, и всадников». И простер Моисей руку на море, и к утру вода возвратилась на свое место, а египтяне бежали навстречу воде. И так Господь потопил всю египетскую армию в тот день. А сыны Израилевы прошли по суше, на другую сторону моря, и увидели они руку Господа могучую и сильную, и убоялись Господа, и поверили Моисею, и воспели вместе с ним песню благодарения Богу. Некоторым людям эта история кажется сказкой, но это только потому, что они не знают силы Божией или не верят в нее. Один человек даже сказал однажды, что никакого чуда тут вовсе не было, а просто в известное время года море так сильно мельчает, что через него можно просто переходить вброд, потому что в нем всего несколько сантиметров воды. Все это он говорил для того, чтобы умолить могущество Бога и устранить возможность чуда. Один же верующий человек ответил ему так: «Если то, что ты говоришь, действительно так, и море не было глубже нескольких сантиметров, тогда я еще больше восхищаюсь могуществом моего Бога, который мог утопить всю египетскую армию в нескольких сантиметрах воды». Дело в том, что люди смотрят на Бога как на человека и меряют его способности своими мерками. Но если бы Бог был измерим нашими мерками, он не был бы Богом. А если он Бог, тогда для него нет ничего невозможного, и создавший море и сушу, не в силах ли управлять ими так, как ему угодно? Подумайте об этом, дети. А я вам прочитаю теперь небольшое стихотворение. Ты говоришь, что в мире нет чудес. Естественно, понятно все повсюду. Но я твоим словам в противовес скажу, что все вокруг сплошное чудо. Луны сияние, трели соловья, движение волн и утренние росы, мерцание звезд, журчание ручья, семян, посевы, жатвы и покосы, пчелы — упорный кропотливый труд, и чаек крик, что бурю предвещает, и аромат цветов, и птичьи гнезд уют, песчинка в море, и гора большая. Чудесно все, лишь только потому, что мы постичь не можем мироздание. Тот двигатель, что жизнь дает всему, сокрыт от ограниченного знания. Но больше всех божественных чудес то, что ты сам живешь, стремишься, дышишь. Умом пытливым поднял ряд завес, и жаждой знания рвешься дальше, выше. С себя начни и вникни, и познай. Чудесный мир в тебе самом сокрытый. В душе твоей найдешь и ад, и рай, и жизни клад Творцом в тебя зарытый. И чудо вдруг с тобой произойдет. Небесный свет твою осветит душу. Источник новой жизни в ней забьет, который зной житейский не иссушит. И то, что ты обычным называл, совсем в ином тебе предстанет свете. И если ни пред чем ты шапки не снимал, ее ты снимешь перед чудом этим. Самое великое чудо происходит в душе человека, когда он начинает верить в Бога и получает спасение и прощение грехов. Самые плохие и грешные люди становятся добрыми и милыми, отзывчивыми и полезными. Пьяницы перестают пить, воры не желают больше красть. Когда я уверовала в Господа, у меня совершенно изменился взгляд на жизнь и отношение ко греху. То, что было приятным, стало отвратительным, а то, над чем смеялась, приобрело смысл и содержание. Библия стала понятной и глубокой, и чем больше я читаю ее, тем больше нахожу в ней духовных богатств, которых не замечала раньше. Возрождение души человека совершает Бог, и оно есть чудо, самое великое чудо. Но нужно, чтобы человек хотел, чтобы оно с ним произошло, и просил об этом Бога, и Бог охотно совершит его в вас. Без этого чуда преображения сердца и души, вы не сможете жить с Господом вечно. Вот почему важно пережить его, и вот я почему говорю вам о нем. Может быть, завтра я уже не смогу говорить с вами, и потому я спешу сказать вам как можно больше, каждый раз, когда имею эту возможность.
0: А сейчас мы послушаем с вами песню, и если кто из вас ее знает, пойте вместе с нами.

0: Иова, 34 глава, 21 стих. «Ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его». Как только прозвенел звонок с урока, детвора высыпала на улицу. Всем хотелось знать, что же там загрохало и заскрежетало во время занятий. Оказывается, на школьный двор въехали большущие КАМАЗы. Они привезли кирпич, песок и доски. Давно уже было принято решение достроить и расширить старую, еще до войны построенную школу. Вот и начиналась она. Такая интересная работа. Стройка. Когда КАМАЗы, ревя моторами, уехали, школьники вышли во двор складывать кирпичи. Работа была нелегкая. Кирпич больно тер пальцы, но мальчики, подражая взрослым, выстроились цепочкой и передавали его друг другу. Так дело шло быстрее. Глядя на них, девочки тоже взялись было так работать, но у них ничего не получалось. Тогда учитель послал их собирать колотый кирпич и складывать его в отдельную кучу. Конечно, эта работа была полегче, и девочки охотно взялись за нее. Но скоро и это их утомило. Заболела спина и руки. Медленно двигаясь, они с линцой поднимали и переносили битый кирпич. Среди учеников 4 класса была одна верующая девочка Вера. Родители учили ее, что лениться плохо. Если делаешь дело, делай усердно, хорошо. Глядя на одноклассниц, она тоже хотела работать медленно, но вспоминала слова мамины, когда она уходила в школу. «Доченька, запомни место из Библии. Иова, 34 глава, 21 стих. «Ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его». Вера энергично принялась носить кирпичи.
1: «Монашке, как всегда, больше всех надо!»
0: Ехидно подсмеивались девочки.
2: «Конечно, ей так и нужно, а то Бог накажет!»
0: Выкрикнула Света, подзадоривая всех к смеху. Неприятно стало Вере. Какой-то горький комок подкатил к горлу. Она на мгновение застыла.
3: «Ну и пусть смеются!» —
0: утешила она себя. «Над Иисусом тоже смеялись!»
1: И Вера стала носить кирпичи так же быстро, как и прежде.
0: Не ново было слышать прозвище «монашка». К нему все привыкли, и Вера тоже смирилась. Обычно, немного посмеявшись, ученики переставали язвить. То ли слова у них заканчивались, то ли жалели Веру. Но сегодня остановить девочек было невозможно. Они сплетали всякие небылицы о Боге, о верующих, и везде присоединяли Веру как самую ревностную среди верующих.
4: «Господи, помоги мне не заплакать!»
0: Об одном просила она.
4: «Это же из-за тебя они смеются надо мной!»
0: Шутками и смехом на этот раз дело не кончилось. Света, самая дерзкая из девочек, закричала.
2: «Да ее ничем не проймешь! Ей все безразлично! Ты только позоришь наш класс!»
0: И со всего размаху бросила в Веру кирпич. Все ахнули. «Света, ты что?» — раздался чей-то возглас. Но было уже поздно. Глухо стукнув, кирпич ударил Веру по пальцам. От боли у нее потекли слезы, в глазах потемнело. Только тут Иван Петрович обратил внимание на шум.
5: «Что случилось?»
0: Подошел он к девочкам. Лицо Веры было бледным. Из пальца, часто капая на землю, текла кровь. Света стояла в стороне, тоже побелев,
1: но не от боли, а от страха.
5: Хорошо, что по голове не попало, а то наверняка убило бы.
1: Проронил кто-то из ребят. Скорая помощь отвезла Веру в больницу. Там остановили кровь и наложили гипс на палец. А на школьном дворе на время приостановилась работа. Когда скорая помощь уезжала, все ученики уже знали, что сделала Света Иванова. Никого не нашлось, кто одобрил бы ее поступок. В детях неожиданно проснулась жалость, человеческая жалость к Верочке.
5: «Ну и пусть верит, а бить зачем-то?»
1: Попробовал Саша пристыдить Свету.
2: «Ничего, Бог ее исцелит!»
1: То ли серьезно, то ли шутя, выкрикнул Петя. Вечером Вера никак не могла уснуть. Болел не только палец, но и вся рука. Павлик, старший брат Веры, глядя на ее страдания, посоветовал.
5: «Завтра пойди и расскажи ее родителям. Попадет ей, я знаю ее отца».
2: «Ты не прав, Паша!»
1: Отозвалась из другой комнаты Надя.
2: «Христос же учил нас прощать врагам!»
1: Павлику стало стыдно, но в то же время ему было жалко сестренку.
5: «Да, я знаю это, но ты посмотри, она еле терпит, так рука болит и опухла как, вся красная».
1: Вера, растроганная сочувствием брата, снова заплакала.
2: «А ты помнишь, Иисус учил, если кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему и другую», —
1: напомнила Надя. «Да, дети», — вступила в разговор мама.
2: «Лучше всего простить и не иметь никакого зла. Ведь Господь сказал, что по справедливости будет сам воздавать врагам нашим, а нам Он велел не мстить за себя».
1: В душе у Веры шла борьба. Как трудно было простить, какой-то голос настойчиво убеждал. «Все равно отомсти. Она не имела права так поступать с тобой». Какие только мысли не приходили Вере в голову. И все же победа произошла.
2: «Лучше простить, так и Иисус учил», — решила Вера наконец. А на душе стало тихо и светло.
1: На следующий день Вера пришла в школу с опухшей и покрасневшей рукой. На разбитом пальце был гипс. Но в голубых глазах, как всегда, играли искорки добра и радости. Писать она не могла, поэтому просто сидела и слушала. Одноклассники избегали смотреть Вере в глаза. Стыдно было. На переменах ученики из младших классов заглядывали в дверь. Всем было интересно посмотреть, как выглядит рука в гипсе. А Света в этот день в школу не пришла. Ее отсутствие насторожило всех.
5: «Ну и влетит же ей!»
1: С каким-то злорадством говорили мальчики.
5: «Так ей нужно!»
1: После уроков учитель объявил, что по поводу вчерашнего происшествия будет классное собрание. Когда выяснили, как все произошло, возник вопрос. Как же наказать Свету?
6: «Поставить двойку по поведению!»
5: «Вызвать родителей!»
2: «Заставить мыть пол в школе!»
5: «Исключить из пионеров!»
1: Предложений, как наказать Свету, было много. Говорили все, что только приходило в голову. Каждый старался придумать наказание потяжелее. И только Вера молча наблюдала за происходящим. Выслушав учеников, Иван Петрович сказал:
7: «Послушаем Веру. Думаю, что ее слово будет решающим, потому что она пострадавшая».
0: Стеснительная по природе, Вера покраснела и медленно поднялась из-за парты. Держа на весу забинтованную руку, она сказала: «Я прощаю, Свете».
5: «Ничего себе! Палец в гипсу, а она говорит: прощаю? Глупая! Отомстить нужно!»
0: «Нет, сдачи все равно нужно дать!» Раздались со всех сторон возмущенные голоса. Вера сидела, а класс шумел, как растревоженный улей. Не могли понять одноклассники, как можно простить такое зло. Учитель тоже был немало смущен таким неожиданным ответом. Да ведь никто не знал, что Вера знала слова из Библии, которые записаны в Иова, 34 глава, 21 стих. «Ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его».
7: «Прощаешь? Ну что ж, тогда и наказывать не будем», —
0: с расстановкой произнес учитель. На этом собрание и закончилось. Ученики быстро разбежались. Тихо ступая, Вера тоже пошла домой. На сердце у нее было легко. Казалось, что и рука уже не так сильно болит. Как хорошо, как приятно не носить в сердце зло и месть. Как хорошо прощать. Света пришла в школу через день. Куда-то исчезла ее былая заносчивость. Виновато посматривала она на одноклассников и держалась в стороне. Все молчали и только внимательно следили за Верой, будет ли она хоть как-нибудь мстить или на самом деле простила. На перемене Вера не выходила из класса, сидела за своей партой. Как-то неловко было ей появляться на глаза любопытных учеников. А Света, как запуганный кролик, ждала какого-то суда. Одноклассники будто не замечали ее, и от этого ей становилось еще тяжелее. Когда прозвенел звонок на урок, Свете стало легче. Тщетно поискав ручку в портфеле, она опустила голову и замерла. Как можно было забыть дома пенал?
7: «Иванова, ты почему не пишешь?»
0: — строго спросил учитель.
5: «Ручку забыла»,
0: — чуть слышно ответила Света.
8: «Возьми мою»,
0: — дружелюбно предложила Вера.
5: «Неужели правда?»
0: Класс замер. Все повернули голову в сторону Веры.
5: «Вот это да! Сама писать не может из-за Светы, а так разговаривает с ней».
0: Света густо покраснела, но ручку взяла. Дрожащей рукой она стала записывать упражнения, а мысли роем закружились в голове. Вера ручку дала. В ее голосе даже упрека не было. Неужели простила? Тронутая поступком Веры, Света не могла даже поверить в то, что происходит. Да и все ученики тоже были взволнованы. Кажется, поступок Светы не так бурно воспринялся, как прощение Веры. Какое-то недоумение выражали десятки глаз. И сам учитель на минуту замолк от неожиданности. Уже на перемене, когда Иван Петрович покинул класс, ученики зашумели. Кто что мог, то и говорил в адрес Светы.
7: Наконец Витя сказал: «Ты бы хоть извинилась перед Верой. Скажи спасибо, что она верующая, а то тебе худо было бы».
0: И тут откуда-то у Веры появилась смелость. Она подошла к Свете и, обняв ее за плечи, сказала:
5: «Не переживай, Света, я все прощаю тебе, ведь я знаю место из Библии, ибо очи его над

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению малых пророков. Так называют 12 книг Библии, начиная с книги пророка Осии и заканчивая книгой пророка Малахии. Великими пророками принято называть Исаию, Иеремию, Иезекииля и Даниила. Малые пророки получили такое наименование исключительно из-за объема этих книг, а вовсе не из-за их содержания. Но даже и критерий величины здесь не совсем точен, потому что книга пророка Осии больше по объему, чем книга пророка Даниила. Я бы сказал, что малые пророки были великими, воистину выдающимися людьми. Их пророчества вовсе не были второстепенными или незначительными. Книги малых пророков пронизаны национальным духом. Они обличали народ, нарушивший закон Бога, 10 заповедей. В таком контексте неизбежен акцент на добрых делах.

Именно поэтому либералы так часто обращаются к малым пророкам. Но они не понимают и никогда не понимали содержание их книг. Мы еще обратимся к этой теме подробнее, когда будем разбирать пророчество Оссии. Малые пророки говорили о том, что заключать союзы с безбожными народами нельзя. Они были патриотами и обличали политическую коррупцию и моральное разложение. Они говорили о том, насколько гибельно от падения Израиля от Бога. Пророк Оссия жил во времена разделенного царства. Он пророчествовал в государстве, располагавшемся на севере, которое называли Израиль, в отличие от южного, которое называли Иудеем. В первом стихе первой главы книги пророка Оссии мы читаем: «Слово Господне, которое было к Оссии, сыну Биерину, в дни Оззии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских, и в дни Иеровоама, сына Иоасова, царя израильского». Сперва Оссия упоминает четверых царей Иудеи, а потом царя Израиля, то есть Северного царства. Он упоминает их всех, потому что все они были его современниками. Из книги Оссии становится очевидным, что он пророчествовал в Северном царстве. Оссия был современником Амоса, другого израильского пророка. Он также жил в одно время с Михеем и Исаией, иудейскими пророками. Его служение длилось почти полвека, и он дожил до тех времен, когда его пророчество о пленении Израиля исполнилось. Его можно сравнить с Иеремией, который жил в Южном царстве. Иеремия предостерегал жителей Иудеи о том, что они отправятся в плен, и воочию увидел, как это произошло. Оссия предостерегал жителей Северного царства о том, что они попадут в ассирийское пленение, и также увидел исполнение своих слов. У Иеремии и Оссии очень много общего. Тема книги пророка Оссии — это призыв о возврате к Богу. У меня есть проповедь, озаглавленная «Величайший в мире грех», в которой рассматривается главная тема этой книги. Я хочу использовать ее в качестве введения к замечательному пророчеству Оссии. Итак, в наши дни часто можно слышать обвинения в адрес пасторов, которые заключаются в том, что они слабы и неуверенны. Вместо того, чтобы быть гласом вопиющего в пустыне, они угрожают капризам и прихотям совершенно безразличных людей. Если это обвинение справедливо, а во многих случаях так оно и есть, то сложившаяся ситуация объясняется нежеланием пасторов обращаться к основополагающим проблемам человеческой жизни. Это нежелание связано с боязнью критики или со страхом показаться слишком резким. Еще чаще дело заключается в трусости и в уходе от сложных проблем. Пасторы цитируют стихи и кропят прихожан розовой водой. Они заняты притворством, вместо того, чтобы громко провозглашать: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Пресса и другие средства коммуникации рассматривают жизнь, лишенную всех ее прикрас. Эти средства воздействия на массы снимают перчатки и по локоть запускают руки в те жизненные проблемы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Совсем другое дело пасторы. Они избегают многих тем. Но, открывая книгу пророка Оссии, мы не можем избежать разбора серьезных жизненных тем, потому что в этой книге говорится именно о них. Это не какая-то милая, приукрашенная история, и мы должны осознать это, если хотим вникнуть в смысл пророчеств Оссии. В основе здесь трагедия разрушенного дома. Повествование основано на личном опыте Оссии. Он выходит
из разрушенного дома, чтобы с разбитым сердцем обратиться к своему народу. Он точно знал, что чувствовал Бог, потому что сам он чувствовал то же самое. У всех народов семья — это краеугольный камень общества. Семью человечеству даровал Бог. Он даровал ее человеку в самом начале. Это самая важная единица в социальной структуре. Для общества она является тем же самым, чем атом для физического мира. Маленький атом называют строительным кирпичом мироздания. Точно так же и семья. Это строительный кирпич общества. Форма и цвет здания определяются отдельными кирпичиками, из которых оно состоит. Ни одна нация не сильнее, чем совокупность семей, которая ее составляет. Потому что семья определяет цвет и форму общества. Семья — это та цепь, которая связывает общество, и каждое отдельное звено очень важно. Семья — это то место, где мы живем, движемся и существуем. Только дома мы чувствуем себя самими собой. Когда мы выходим из дома, мы как бы надеваем на себя не только физическую верхнюю одежду, но и психологическую маску. Только дома мы расслабляемся и ведем себя так, как это нам свойственно. Из-за этой стратегической важности семьи Бог дал ей определенную защиту. Он окружил ее своего рода бастионами, и одним из них является брак. Институту брака Бог уделил больше внимания, чем любому другому установлению в этом мире. Общество не создавало брак, общество нашло брак. Брак создал Бог, и именно Он дал его человечеству. Брак основывается на его ясном слове. «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Сам Бог провел первую брачную церемонию. Он выдал замуж первую невесту. Он благословил первую пару. Брак — это нечто большее, чем просто договор или экономическое соглашение. Больше, чем союз, основанный на взаимной любви. Брак — это деяние Бога. Он основывается на его повелении и установлении. Многие думают, все, что им нужно для брака, — это пойти расписаться. Друг мой, если ты хочешь, чтобы твой брак был удачным, ты нуждаешься в Боге. Если Бог не совершит этот брак, то он быстро пойдет ко дну. Бог повелел людям размножаться в браке. Именно в этом состоит суть семьи. И будут двое — одна плоть. Прежде чем человек покинул Эдемский сад, Бог дал ему это установление. Кроме кожаных одежд у Адама и Евы было только свидетельство о браке, выданное им Богом, и больше у них не было ничего. Брак был единственным установлением, вышедшим из Эдемского сада. Брак — это священный союз. Новый Завет излагает самую суть отношения Бога к этому установлению в послании к евреям в главе 13, стихе 4. «Брак у всех да будет честен. Поэтому, возлюбленные, брак нельзя разорвать какой-то юридической процедурой. Его нельзя разорвать из-за вспышки эмоций. Его нельзя расторгнуть по собственной воле. Лично я убежден, что только два действия могут расторгнуть брак. Я имею в виду настоящий брак. Первое из них — это, конечно, смерть, которая автоматически расторгает взаимоотношения. Второе действие — это неверность. Неверность как со стороны мужа, так и со стороны жены. Это раскалывает отношения. В Ветхом Завете с любым, кто был увлечен в прелюбодеянии, поступали с невероятной строгостью. Прочтем, например, книгу Левит, главу 20, стих 10. «Если кто будет прелюбодействовать с женою замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смерти, и прелюбодей
и прелюбодейка. О незамужней девушке, уличенной в прелюбодеянии, Второзаконие, в главе 22, в стихах 20 и 21 говорит: «Если же сказанное будет истина, и не найдется девство у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего, и так истреби зло из среды себя». Думаю, здесь требуется несколько пояснительных слов. Некоторые ревностные христиане используют послание к римлянам, главу 7, стихи 2 и 3, как основание для крайней точки зрения, которая заключается в том, что разведенный мужчина или разведенная женщина не могут снова вступить в брак, пока жив их бывший супруг или супруга. Но во втором стихе говорится: «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества». И часто забывают о том, что под законом человек, состоящий в браке и повинный в блуде, побивался камнями. И у невинного супруга или невиновной супруги не оставалось живых никого, кто мог бы удерживать их от второго брака. Виновная сторона погребалась под грудой камней. Если бы этот закон действовал в наши дни, мы бы с трудом передвигались по улицам, так много было бы вокруг этих каменистых холмиков. Неясно, считает ли Павел уход из семьи неверностью. В первом послании к Коринфянам, в главе 7, стихе 15, он говорит: «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь». Еще одно замечание, связанное с книгой Второзакония, касается того места, в котором создается впечатление, что мужчина, уличенный в прелюбодеянии, освобождается от вины. Возможно, вы задумывались о том, почему наказывают только женщину. Разве мужчина не виновен? Здесь необходимо помнить о двух моментах. Во-первых, в этом отрывке употреблен родовой термин, обозначающий человека в принципе. В современной юридической терминологии существуют сходные формулировки. Например, в договоре могут написать «ответственная сторона», и речь может идти как о мужчине, так и о женщине. Кроме того, не следует забывать, что брак — это прообраз Христа и Церкви. А Христос никогда не бывает виновным. Повинна всегда лишь Церковь. В Писании нет двойных стандартов. Но Писание учит нас разным стандартам. Лично я считаю, что Бог сделал женщину существом более утонченным, чем мужчина. Именно поэтому, если она поддается злу, она заходит гораздо дальше. Грех женщины не является чем-то более тяжким, чем грех мужчины. Дело в том, что результаты могут быть более или менее разрушительными. За годы моего служения я видел примеры того, как дети плохих отцов преодолевали их дурное наследие. Но я не знаю ни одного случая, в котором из детей дурной матери вышло хоть что-нибудь хорошее. Плохой отец — это тяжелое испытание для ребенка, но хорошая мать способна все исправить. Мать — это центр семьи. Некоторое время назад я слышал, как одной женщине предложили работать в церковной организации. Она отказалась и объяснила это так: «Я несу миссионерское служение в детской. Там на меня смотрят три пары глаз, и я хочу, чтобы эти взгляды были направлены к Богу». По установлению Бога, матери играет в семье очень важную роль. Каждая женщина была когда-то маленькой девочкой. Вот что говорит об этом писатель Алан Бек.
Маленькая девочка — это самое приятное, что только может случиться с человеком. Когда они рождаются, их окружает ангельское сияние, и хотя со временем от него остается все меньше, его всегда достаточно, чтобы заарканить ваше сердце, даже если в это время они сидят в грязи, плачут от злости или разгуливают по улице в лучшем платье своей матери. Маленькая девочка может быть милее и отвратительнее кого угодно в этом мире. Она может нервничать, топать ногами, действовать вам на нервы. Но когда вы открываете рот, они просто стоят и смотрят на вас своими застенчиво серьезными глазами. Девочка — это невинность, играющая в грязи, красота, стоящая на голове, и материнство, волочащее куклу за ногу. Чтобы создать маленькую девочку, Бог использует разные части своего творения. Он использует пение птицы, визг свиньи, упрямство осла, кривляние обезьяны, подвижность кузнечика, любопытство кошки, хитрость лисы, нежность котенка. И в довершении всего он использует загадочный женский ум. Маленькой девочке нравятся новые ботинки, красивые платья, маленькие зверьки, куклы, притворство, мороженое, помада, ходить в гости и один мальчик. Ее мало волнуют гости, мальчики вообще. Больше собаки, старая одежда, жесткие стулья, овощи, лыжные костюмы. Когда вы размышляете, она шумит больше всего. Когда она доводит вас, она симпатичнее всего. Когда пора спать, она сильнее всего занята. Когда вы хотите, чтобы другие обратили на нее внимание, она спокойнее всего. Когда вы твердо намерены не дать ей снова завоевать ваше расположение, она очаровательнее всего. Она может привести в полный беспорядок весь ваш дом, вашу прическу и ваше достоинство, потратить ваши деньги, ваше время и ваше терпение. И когда вы уже готовы сорваться, она снова расцветает, подобно розе, и вы опять потеряны. Да, от нее одни только неприятности. Но когда ваши мечты рухнули в пропасть, когда мир превращается в сплошной хаос, когда вы сами себе кажетесь полным идиотом, она может сделать вас королем, если заберется к вам на колени и прошепчет на ухо: «Я люблю тебя больше всего на свете». И вот из такой маленькой девочки Бог создает женщину. И если эта женщина становится дурной, то беды будут неисчислимы. Основа пророчества Осии — это история о падшей женщине и разрушенной семье. Все в этой истории противопоставлено Божьему стандарту брака и женственности. Но Бог использует этот материал, чтобы рассказать нам свою собственную историю. В холмистой местности под названием Эфраим, в одном из многочисленных маленьких городков, которые не нанесены на карту, жили юноша и девушка. Его звали Осия, а ее Гомерь. Они полюбили друг друга. Эта история повторялась миллионы раз, но так и не устарела. Я не думаю, что представить себе их любовь будет очень трудно. Затем, по какой-то неизвестной нам причине, поведение Гомери стало ужасным. Она заняла самой древней профессией, известной человечеству. Сердце Осии было разбито, и он жестоко мучился от такого позора. Должно быть, он думал о законе Моисея. Он мог бы привести ее к старейшинам города и потребовать исполнения закона. В этом случае ее побили бы камнями, потому что она предала его, а он был бы оправдан. Не напоминает ли вам это другую историю, которая произошла через 700 лет в той же самой холмистой стране, когда человек по имени Иосиф обручился с девушкой по имени Мария? Но разница заключается в том, что информация Иосифа была неверной, и с неба явился ангел, чтобы объяснить ему, как дело обстоит в действительности. А вот Осия не ошибался, и Гомерь действительно была виновна. С этого и начинается книга пророка Осии. Во втором стихе первой главы мы читаем:
начало слова Господне к Осии. И сказал Господь Осии: «Иди, возьми себе жену, блудницу, и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Существуют истолкования, в которых утверждается, что это всего лишь аллегория, и что на самом деле этого не произошло. Такое обращение со Словом Божьим, друзья мои, не приводит ни к чему хорошему. Нужно смотреть правде в глаза. Бог повелел Осии нарушить Моисеев закон. Закон повелевал побить Гомерь камнями, а Бог повелевал жениться на ней. Возможно, Божье повеление заставило трепетать каждую частичку существа Осии, но он не колебался. Он исполнил повеление. Он взял Гомерь в жены и дал ей свое имя. Она пришла в его дом как жена. Вот что говорит о таком союзе апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в главе 6, стихе 16. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть». Дорогие друзья, давайте задумаемся о том, насколько тяжело было Осии исполнить это повеление Бога. Следуем ли мы его примеру в послушании? На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.